0: lahzalar mohiyati, umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Čes Radiose. Radio Marques.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: Столица 11 часов. Марказ радиоса.

0: стараюсь успевать встречаться с молодыми людьми. И мне интересно находиться в этой компании. И, можно сказать, расслабляюсь.
1: Марчас, радиосе.
2: Бизнес онлайн на тинда. Кузмавсума.
1: Кузмавсума.

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Радио Маркер.

0: Yurtimizda soat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: Столица 15 часов.
2: Радио Маркес.

0: шашасам.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Musiqiy yo'lsov, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: В столице 20 часов.
2: Маркет радиосе.

0: satrda.
1: Odam advokat topa olmagani uchun havo bilan ajrashmagan.
2: В эфире Империя звука. http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: В столице 23 часа. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua. Марк Радио Зе.

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Маркет Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Козларычульпу.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.